0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Седьмого июля президент Петер Пеллегрини посетит Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса. Лидеры стран-членов и партнеров альянса обсудят вопросы будущего евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала и дальнейшие направления совместного сотрудничества, проанализируют выполнение целей, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге, наращивание инвестиций в оборону и оборонную промышленность, а также ситуацию на Украине. Более 4 миллионов граждан Словацкой Республики имеют право принять участие в референдуме, который состоится 4 июля. В ходе референдума избирателям предстоит решить два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для премьер-министра Роберта Фица и поддерживают ли они восстановление управления специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Инициатором петиции о проведении референдума выступила непредставленная в парламенте партия «Демократы». Рост объемов торговли, инвестиций, научных исследований и инноваций между Словацкой Республикой и Швейцарской Конфедерацией открывает новые возможности для деловой среды, науки и современных технологий в обеих странах, отметил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, принявший в четверг чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Словакии Петера Нельсона в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Швейцария входит в число 20 основных торговых партнеров Словацкой Республики. Словацкая Республика заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Болгарией и укреплении сотрудничества по вопросам экономической, культурной и европейской повестки дня, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, принявший нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Словакии Снежану Йову Димитрову в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Сильная жара и засуха негативно скажутся на общих результатах сбора нынешнего урожая. Однако на данном этапе делать детальные выводы преждевременно, поскольку уборочная кампания, по сути, только начинается, заявил премьер-министр Роберт Фица во время посещения сельскохозяйственных угодий в районе города Сенец. Он также отметил, что региональные различия будут весьма существенными. В этом году уборочная кампания началась очень рано, уже 10 июня в районе Комарно. Однако в дальнейшем она продвигается медленно. Причинами этого являются погодные условия и неравномерная влажность зерна. 5 июля на территории замка Девин пройдут государственные торжества по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия с участием высших должностных лиц Словакии. Это будет официальное государственное мероприятие. Широкая общественность сможет посмотреть трансляцию по словацкому телевидению, а также на официальных страницах в социальных сетях канцелярии правительства Словацкой Республики. В среду в возрасте 65 лет скончался поэт-песенник, менеджер, продюсер и публицист Мартин Сарваш. Словацкая публика знала его как популярного автора текстов песен, написавшего легендарные хиты для группы «Тублатанка». 2 июля министр культуры Мартина Шимковичева провела рабочий обед с аккредитованными в Словакии послами. Мероприятие прошло в Высоких Татрах по случаю 71-го фольклорного фестиваля «Виходна». Встреча стала продолжением прошлогодней инициативы и подтвердила стремление сделать это мероприятие традицией, связывающей культурную дипломатию с представлением словацкого культурного наследия.
0: Тема дня.
2: Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар сегодня, 3 июля, примет участие в церемонии вручения наград, приуроченной ко Дню словаков, проживающих за рубежом. Мероприятие состоится в помещениях Комитета по иностранным делам Национального совета Словацкой Республики в Братиславском граде. День словаков, проживающих за рубежом, который ежегодно отмечается в Словацкой Республике 5 июля, это выражение уважения и признательности нашим соотечественникам во всем мире за их вклад в сохранение словацкого языка, культуры и национальной идентичности, а также в укрепление связей между Словацкой Республикой и странами их проживания, пояснил глава словацкого МИД. В ходе торжественной церемонии будут вручены награды от Министерства иностранных и европейских дел, Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, и Фонда «Национальный мемориал словацкой эмиграции». Всего награды получат 8 человек из Словакии и других стран. День словаков, проживающих за рубежом, символически совпадает с государственным праздником Днем святых Кирилла и Мефодия и отмечается с момента образования Словацкой республики в 1993 году. 5 июля 2000 года в центре Братиславского парка имени Янка Краля был установлен монумент весом 4,5 тонны, выполненный из красного мрамора с карьера Тардош, подарок от соотечественников из Венгрии. С того момента этот краеугольный камень будущего мемориала, посвященного словацкой эмиграции и словакам, проживающим за рубежом, стал местом чествования соотечественников, живущих за пределами Словакии. Дагмар Репчикова, глава управления по делам словаков, проживающих за рубежом, отметила по случаю предстоящего праздника, что он служит символическим мостом, соединяющим словаков всего мира с их родиной. Это возможность выразить благодарность всем соотечественникам, которые своим трудом, талантом и повседневными усилиями прославляют Словакию на мировой арене, сохраняя при этом живую связь со своими корнями. Мне приятно, что мы вновь встретимся в Братиславе по этому случаю и вместе отметим значимость нашего сообщества соотечественников, проживающих во всем мире, заявила она. Памятная церемония состоится в воскресенье 5 июля, как и каждый год, вновь в самом сердце Братиславского парка имени Янка Краля. Символическое возложение цветов станет данью памяти всем тем, кто покинул Словакию, но сохранил свой язык, культуру и чувство принадлежности к словацкой нации.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов. О чем вы можете узнать далее? В нашем первом сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим вам нового тренера футбольного клуба «Слован Братислава» Яя Туре, легенда мирового футбола. Его контракт со самым известным футбольным клубом Словакии оказался настоящей сенсацией не только для отечественных, но и для мировых СМИ. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Радио Словакия International.
3: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
1: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
4: Наш проект в подстате мы начали творить пред 5 рокми.
3: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники», онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
1: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
3: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
1: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
4: Таким уполне первопочатком то выберу тих объектов.
3: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после

0: особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
1: А, ну, представляете, то суть объекта.
2: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
0: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
1: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
2: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
0: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
1: Ты вылеты наших за этими оживленными памятками.
2: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
0: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
1: Угровецкий град тем был заимавый.
2: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
0: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
1: Книжка обсягает наузай при каждом из этих объектов прибеги тих майтелов, тих справцов.
2: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
0: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаилом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
1: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
2: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
0: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?

0: Глобале поведать, а на закладе иных памяток.
1: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди.
0: Часто кратко люди си то так говорят, что та обнова памятки страшно дорога.
1: Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
2: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Мудре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
0: Но это был теж заумовый прибег. Там
1: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
0: А подарилось им там справить очень винимочный налез, нашли романские мальбы.
1: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
2: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.

0: спорт. Дорогие слушатели, не каждый день такие авторитетные зарубежные СМИ, как, например, Sky Sports или The Sun, пишут о футбольном клубе «Слован Братислава». На самом деле такое случается крайне редко. Однако недавняя новость настолько интересна и нестандартна, что о ней рассказывает практически весь мир. Яя Туре стал новым тренером братиславского «Слована», подписав с клубом трехлетний контракт. Его тренерская карьера еще только начинается, но как игрок он был великолепен. За 3 года в Барселоне и 8 лет в Манчестер-Сити этот ивуарийский полузащитник был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. И именно это делает его отличным маркетинговым ходом для «Слована». С другой стороны, не стоит забывать, что Яя Туре никогда не работал главным тренером на взрослом уровне. А в «Словане» уже знают, как непросто бывает совладать с группой индивидуально сильных игроков. Даже такому строгому и авторитетному специалисту, как Владимир Вайс, потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать доверие игроков и вывести команду на успешный путь. Разношерстный состав команды и незнакомая словацкая среда станут для Туре главными вызовами в самом известном клубе Словакии. Приход Яя Туре в «Слован» — это огромный шаг в неизвестность для обеих сторон. Для «Слована» это тренер, который привносит с собой невероятную харизму, связи в сфере мирового скаутинга, то есть поиска талантливых футболистов, и менталитет абсолютного победителя. На пресс-конференции, посвященной приходу легенды мирового футбола на тренерский пост братиславского «Слована», выступил также генеральный директор клуба Иван Кмотрик.
1: Яя Туре приехал сюда не ради денег. Он успешный футболист и состоявшийся человек, добившийся в жизни многого, так что заработок не был его главной мотивацией. Его привлекало то, что наши взгляды совпадают, и у нас есть общий проект. Именно этот проект стал решающим фактором, убедившим его сегодня оказаться здесь, рядом со мной. Именно это важно. Его приход обусловлен не деньгами, а общим видением, общими целями и амбициями. Мы оба молоды, хотим работать и полны решимости. Мы настроены очень позитивно и нацелены на успех в предстоящем сезоне.
0: Для Туре это идеальная возможность доказать, что он способен справиться с давлением, неизбежным для главного тренера клуба, который не приемлет ничего, кроме побед и регулярного участия в Еврокубках. В этом ему может помочь опыт, полученный во время работы с Пепом Гвардиолой и Робертом Манчини, а также его собственная игровая карьера. Та была настолько интересна, что о ней вполне можно было бы снять художественный фильм. Он родился в городе Буаке, Кот-д'Ивуар, и начал серьезно заниматься футболом в академии клуба «Асек Мимозас» в Абиджане. Как он сам впоследствии вспоминал, в детстве у него не было денег даже на собственные бутсы. Поэтому в течение 2 лет он тренировался и играл исключительно босиком, что, по его словам, и помогло ему развить ту великолепную технику и способность чувствовать мяч, который он демонстрировал уже на взрослом уровне. Его трамплином в европейский футбол стал бельгийский клуб «Беверен», известный своим тщательным выбором африканских талантов. Поиграв за украинский «Металлург Донецк», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако», в 2007 году он перешел в «Барселону». Туре стал одним из ключевых игроков этого испанского клуба. Под руководством Пепа Гвардиолы в 2009 году он завоевал 6 трофеев за 1 год. Чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В финале Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед он вышел на позиции центрального защитника. Вынужденная мера, вызванная травмами и дисквалификациями ряда игроков основного состава, и продемонстрировал блестящую игру. Он не позволил атаке Юнайтед во главе с Уэйном Руни и Криштиану Роналду забить ни одного мяча. Перейдя в Манчестер Сити в 2010 году, Туре вышел на новый уровень мастерства. Главный тренер Роберто Манчини перевел его ближе к атаке, раскрыв тем самым его атакующий потенциал. Туре стал той движущей силой, которая превратила Сити из посредственного клуба в гегемона английского футбола. Прекрасно работала связка с его братом Коло, выступавшим на позиции центрального защитника. Самым запоминающимся в карьере Яя Туре стал сезон 2013-14 годов. Выступая на позиции центрального полузащитника, он забил 20 голов в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, он записал на свой счет 9 результативных передач, а сама команда завоевала чемпионский титул. Туре завершил свою блестящую карьеру игрока в 2020 году, проведя перед этим непродолжительное время в греческом «Олимпиакосе» и китайском клубе. Кто-то может сказать, что тренерская карьера Туре пока не впечатляет. Прежде всего потому, что на взрослом уровне он работал исключительно в качестве ассистента. Впрочем, в Словакии есть свежий пример тренера, который долгое время был лишь помощником, а затем был полшага от того, чтобы вывести нашу национальную сборную в четвертьфинала чемпионата Европы, Франческо Кальцона. Так что для Туре это тоже может не стать проблемой. Его тренерская карьера началась в 2021 году в Украине, где он работал в Донецком Олимпике. Затем он переехал в Россию, где вошел в тренерский штаб клуба «Ахмат Грозный». В 2022 году он вернулся в Англию. Tottenham Hotspur назначил его главным тренером команды до 16 лет. Юные игроки Академии видели в нем достойный пример для подражания, а сам Туре впервые попробовал себя в роли главного тренера, делая упор на оснащенность технических приемов и тактическую дисциплину, качество, которое он когда-то перенял в Барселоне. Стремление работать на взрослом уровне привело его в июне 2023 года в Бельгию, где он стал ассистентом главного тренера в клубе «Стандарт Льеж». Однако в конце того же года он получил предложение от своего бывшего наставника Манчини, возглавившего сборную Саудовской Аравии. Туре стал его помощником и получил международный опыт, работая бок о бок с тренером высочайшего класса. Тем не менее, словом Братислава, это его первый по-настоящему серьезный вызов в качестве главного тренера взрослой команды. Вот что он сказал по поводу своего прихода в Словакию.
2: Well, I have time to look at the scrutiny a bit the team and the clubs.
0: У меня было время получше узнать команду и клуб. Считаю, что в Словакии много сильных футбольных клубов с богатой историей. И я думаю, что 8 чемпионских титулов подряд, завоеванных Слованом, это достижение, которое дается нелегко. Для меня это отличный вызов. Мне очень нравится местный проект. Надеюсь, что добьюсь успеха и хорошо проявлю себя в Словане. Думаю, я сам смогу многому научиться у этих игроков и продолжить развитие. Честно говоря, мне не терпится начать. С нетерпением жду того, что принесет будущее.
2: I can't wait because very exciting for the future.
0: До конца прошлого сезона Слован возглавлял Владимир Вайс, покинувший команду ради работы со сборной Словакии. С тех пор братиславский клуб проводил активный поиск нового тренера, уделяя особое внимание иностранным специалистам. Генеральный директор клуба Иван Кмотрик признал, что встречался с 5 тренерами, чьи кандидатуры рассматривались всерьез. Среди них были хорват Игор Бишчан, ранее выступавший за Ливерпуль и тренировавший Загребское «Динамо», украинец Сергей Ребров, недавно возглавлявший сборную Украины и до этого Киевское «Динамо» и венгерский Ференцварош Будапешт, ирландец Робби Кин, игравший за Тоттенхэм и тренировавший Ференцварош, и француз Валериан Исмаэль с опытом работы в Вольсбурге, Бешикташе и Блэкберне. Однако Слован Братислава выбрал Туре. Чувствуется огромное желание и мотивация Яя Туре добиться успеха на тренерском поприще в братиславском Словане. Есть основания для оптимизма. Вполне вероятно, что это сотрудничество в итоге окажется успешным, а решение Слована – верным. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам прекрасных летних выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Pekný víkend a do počutia».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Седьмого июля президент Петер Пеллегрини посетит Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса. Лидеры стран-членов и партнеров альянса обсудят вопросы будущего евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала и дальнейшие направления совместного сотрудничества, проанализируют выполнение целей, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге, наращивание инвестиций в оборону и оборонную промышленность, а также ситуацию на Украине. Более 4 миллионов граждан Словацкой Республики имеют право принять участие в референдуме, который состоится 4 июля. В ходе референдума избирателям предстоит решить два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для премьер-министра Роберта Фица и поддерживают ли они восстановление управления специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Инициатором петиции о проведении референдума выступила непредставленная в парламенте партия «Демократы». Рост объемов торговли, инвестиций, научных исследований и инноваций между Словацкой Республикой и Швейцарской Конфедерацией открывает новые возможности для деловой среды, науки и современных технологий в обеих странах, отметил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, принявший в четверг чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Словакии Петера Нельсона в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Швейцария входит в число 20 основных торговых партнеров Словацкой Республики. Словацкая Республика заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Болгарией и укреплении сотрудничества по вопросам экономической, культурной и европейской повестки дня, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, принявший нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Словакии Снежану Йову Димитрову в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Сильная жара и засуха негативно скажутся на общих результатах сбора нынешнего урожая. Однако на данном этапе делать детальные выводы преждевременно, поскольку уборочная кампания, по сути, только начинается, заявил премьер-министр Роберт Фица во время посещения сельскохозяйственных угодий в районе города Сенец. Он также отметил, что региональные различия будут весьма существенными. В этом году уборочная кампания началась очень рано, уже 10 июня в районе Комарно. Однако в дальнейшем она продвигается медленно. Причинами этого являются погодные условия и неравномерная влажность зерна. 5 июля на территории замка Девин пройдут государственные торжества по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия с участием высших должностных лиц Словакии. Это будет официальное государственное мероприятие. Широкая общественность сможет посмотреть трансляцию по словацкому телевидению, а также на официальных страницах в социальных сетях канцелярии правительства Словацкой Республики. В среду в возрасте 65 лет скончался поэт-песенник, менеджер, продюсер и публицист Мартин Сарваш. Словацкая публика знала его как популярного автора текстов песен, написавшего легендарные хиты для группы «Тублатанка». 2 июля министр культуры Мартина Шимковичева провела рабочий обед с аккредитованными в Словакии послами. Мероприятие прошло в Высоких Татрах по случаю 71-го фольклорного фестиваля «Виходна». Встреча стала продолжением прошлогодней инициативы и подтвердила стремление сделать это мероприятие традицией, связывающей культурную дипломатию с представлением словацкого культурного наследия.
0: Тема дня.
2: Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар сегодня, 3 июля, примет участие в церемонии вручения наград, приуроченной ко Дню словаков, проживающих за рубежом. Мероприятие состоится в помещениях Комитета по иностранным делам Национального совета Словацкой Республики в Братиславском граде. День словаков, проживающих за рубежом, который ежегодно отмечается в Словацкой Республике 5 июля, это выражение уважения и признательности нашим соотечественникам во всем мире за их вклад в сохранение словацкого языка, культуры и национальной идентичности, а также в укрепление связей между Словацкой Республикой и странами их проживания, пояснил глава словацкого МИД. В ходе торжественной церемонии будут вручены награды от Министерства иностранных и европейских дел, Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, и Фонда «Национальный мемориал словацкой эмиграции». Всего награды получат 8 человек из Словакии и других стран. День словаков, проживающих за рубежом, символически совпадает с государственным праздником Днем святых Кирилла и Мефодия и отмечается с момента образования Словацкой Республики в 1993 году. 5 июля 2000 года в центре Братиславского парка имени Янка Краля был установлен монумент весом 4,5 тонны, выполненный из красного мрамора с карьера Тардош, подарок от соотечественников из Венгрии. С того момента этот краеугольный камень будущего мемориала, посвященного словацкой эмиграции и словакам, проживающим за рубежом, стал местом чествования соотечественников, живущих за пределами Словакии. Дагмар Репчикова, глава управления по делам словаков, проживающих за рубежом, отметила по случаю предстоящего праздника, что он служит символическим мостом, соединяющим словаков всего мира с их родиной. Это возможность выразить благодарность всем соотечественникам, которые своим трудом, талантом и повседневными усилиями прославляют Словакию на мировой арене, сохраняя при этом живую связь со своими корнями. Мне приятно, что мы вновь встретимся в Братиславе по этому случаю и вместе отметим значимость нашего сообщества соотечественников, проживающих во всем мире, заявила она. Памятная церемония состоится в воскресенье 5 июля, как и каждый год, вновь в самом сердце Братиславского парка имени Янка Краля. Символическое возложение цветов станет данью памяти всем тем, кто покинул Словакию, но сохранил свой язык, культуру и чувство принадлежности к словацкой нации.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов. О чем вы можете узнать далее? В нашем первом сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим вам нового тренера футбольного клуба «Слован Братислава» Яя Туре, легенда мирового футбола. Его контракт со самым известным футбольным клубом Словакии оказался настоящей сенсацией не только для отечественных, но и для мировых СМИ. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Радио Словакия International.
3: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
1: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
4: Наш проект в подстате мы начали творить пред 5 роками.
3: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
1: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
4: Конкретно, але при этой книге я не сам автором текстов.
3: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
1: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
4: Таким уполне первопочатком то выбору тех объектов.
3: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
1: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки XX века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
3: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» — это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
1: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
3: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
1: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
4: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
3: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
1: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда.

0: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
1: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
0: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
2: Книжка обсахuje naozaj pri každom z tých objektov príbehy tých majiteľov, tých správcov.
1: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
0: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
2: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
1: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
0: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
1: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
0: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
1: Церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
2: А подарилось им там справить очень выдающийся налез, нашли романские мальбы.
1: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине XVI века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле

0: Она была построена около середины XIV века.
1: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.

0: Дорогие слушатели, не каждый день такие авторитетные зарубежные СМИ, как, например, Sky Sports или The Sun, пишут о футбольном клубе «Слован Братислава». На самом деле такое случается крайне редко. Однако недавняя новость настолько интересна и нестандартна, что о ней рассказывает практически весь мир. Яя Туре стал новым тренером братиславского «Слована», подписав с клубом 3-летний контракт. Его тренерская карьера еще только начинается, но как игрок он был великолепен. За 3 года в Барселоне и 8 лет в Манчестер-Сити этот ивуарийский полузащитник был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. И именно это делает его отличным маркетинговым ходом для «Слована». С другой стороны, не стоит забывать, что Яя Туре никогда не работал главным тренером на взрослом уровне. А в «Словане» уже знают, как непросто бывает совладать с группой индивидуально сильных игроков. Даже такому строгому и авторитетному специалисту, как Владимир Вайс, потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать доверие игроков и вывести команду на успешный путь. Разношерстный состав команды и незнакомая словацкая среда станут для Туре главными вызовами в самом известном клубе Словакии. Приход Яя Туре в «Слован» — это огромный шаг в неизвестность для обеих сторон. Для «Слована» это тренер, который привносит с собой невероятную харизму, связи в сфере мирового скаутинга, то есть поиска талантливых футболистов, и менталитет абсолютного победителя. На пресс-конференции, посвященной приходу легенды мирового футбола на тренерский пост братиславского «Слована», выступил также генеральный директор клуба Иван Кмотрик.
1: Яя Туре приехал сюда не ради денег. Он успешный футболист и состоявшийся человек, добившийся в жизни многого, так что заработок не был его главной мотивацией. Его привлекало то, что наши взгляды совпадают, и у нас есть общий проект. Именно этот проект стал решающим фактором, убедившим его сегодня оказаться здесь, рядом со мной. Именно это важно. Его приход обусловлен не деньгами, а общим видением, общими целями и амбициями. Мы оба молоды, хотим работать и полны решимости. Мы настроены очень позитивно и нацелены на успех в предстоящем сезоне.
0: Для Туре это идеальная возможность доказать, что он способен справиться с давлением, неизбежным для главного тренера клуба, который не приемлет ничего, кроме побед и регулярного участия в Еврокубках. В этом ему может помочь опыт, полученный во время работы с Пепом Гвардиолой и Робертом Манчини, а также его собственная игровая карьера. Та была настолько интересна, что о ней вполне можно было бы снять художественный фильм. Он родился в городе Буаке, Кот-д'Ивуар, и начал серьезно заниматься футболом в академии клуба «Асек Мимозас» в Абиджане. Как он сам впоследствии вспоминал, в детстве у него не было денег даже на собственные бутсы, поэтому в течение 2 лет он тренировался и играл исключительно босиком, что, по его словам, и помогло ему развить ту великолепную технику и способность чувствовать мяч, который он демонстрировал уже на взрослом уровне. Его трамплином в европейский футбол стал бельгийский клуб «Беверен», известный своим тщательным выбором африканских талантов. Поиграв за украинский «Металлург Донецк», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако», в 2007 году он перешел в «Барселону». Туре стал одним из ключевых игроков этого испанского клуба. Под руководством Пепа Гвардиолы в 2009 году он завоевал 6 трофеев за 1 год. Чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В финале Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед он вышел на позиции центрального защитника. Вынужденная мера, вызванная травмами и дисквалификациями ряда игроков основного состава, и продемонстрировал блестящую игру. Он не позволил атаке Юнайтед во главе с Уэйном Руни и Криштиану Роналду забить ни одного мяча. Перейдя в Манчестер-Сити в 2010 году, Туре вышел на новый уровень мастерства. Главный тренер Роберто Манчини перевел его ближе к атаке, раскрыв тем самым его атакующий потенциал. Туре стал той движущей силой, которая превратила Сити из посредственного клуба в гегемона английского футбола. Прекрасно работала связка с его братом Коло, выступавшим на позиции центрального защитника. Самым запоминающимся в карьере Яя Туре стал сезон 2013-14 годов. Выступая на позиции центрального полузащитника, он забил 20 голов в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, он записал на свой счет 9 результативных передач, а сама команда завоевала чемпионский титул. Туре завершил свою блестящую карьеру игрока в 2020 году, проведя перед этим непродолжительное время в греческом «Олимпиакосе» и китайском клубе. Кто-то может сказать, что тренерская карьера Туре пока не впечатляет. Прежде всего потому, что на взрослом уровне он работал исключительно в качестве ассистента. Впрочем, в Словакии есть свежий пример тренера, который долгое время был лишь помощником, а затем был полшага от того, чтобы вывести нашу национальную сборную в четвертьфинала чемпионата Европы, Франческо Кальцона. Так что для Туре это тоже может не стать проблемой. Его тренерская карьера началась в 2021 году в Украине, где он работал в Донецком «Олимпике». Затем он переехал в Россию, где вошел в тренерский штаб клуба «Ахмат Грозный». В 2022 году он вернулся в Англию. Tottenham Hotspur назначил его главным тренером команды до 16 лет. Юные игроки Академии видели в нем достойный пример для подражания, а сам Туре впервые попробовал себя в роли главного тренера, делая упор на оснащенность технических приемов и тактическую дисциплину, качество, которое он когда-то перенял в Барселоне. Стремление работать на взрослом уровне привело его в июне 2023 года в Бельгию, где он стал ассистентом главного тренера в клубе «Стандарт Льеж». Однако в конце того же года он получил предложение от своего бывшего наставника Манчини, возглавившего сборную Саудовской Аравии. Туре стал его помощником и получил международный опыт, работая бок о бок с тренером высочайшего класса. Тем не менее, словом Братислава, это его первый по-настоящему серьезный вызов в качестве главного тренера взрослой команды. Вот что он сказал по поводу своего прихода в Словакию.
2: Well, I have time to look at the scrutiny a bit the team and the clubs.
0: У меня было время получше узнать команду и клуб. Считаю, что в Словакии много сильных футбольных клубов с богатой историей. И я думаю, что 8 чемпионских титулов подряд, завоеванных Слованом, это достижение, которое дается нелегко. Для меня это отличный вызов. Мне очень нравится местный проект. Надеюсь, что добьюсь успеха и хорошо проявлю себя в Словане. Думаю, я сам смогу многому научиться у этих игроков и продолжить развитие. Честно говоря, мне не терпится начать. С нетерпением жду того, что принесет будущее.
2: I can't wait because very exciting for the future.
0: До конца прошлого сезона Слован возглавлял Владимир Вайс, покинувший команду ради работы со сборной Словакии. С тех пор братиславский клуб проводил активный поиск нового тренера, уделяя особое внимание иностранным специалистам. Генеральный директор клуба Иван Кмотрик признал, что встречался с 5 тренерами, чьи кандидатуры рассматривались всерьез. Среди них были хорват Игор Бишчан, ранее выступавший за Ливерпуль и тренировавший Загребское «Динамо», украинец Сергей Ребров, недавно возглавлявший сборную Украины и до этого Киевское «Динамо» и венгерский Ференцварош Будапешт, ирландец Робби Кин, игравший за Тоттенхэм и тренировавший Ференцварош, и француз Валериен Исмаэль с опытом работы в Вольфсбурге, Бешикташе и Блэкберне. Однако Слован Братислава выбрал Туре. Чувствуется огромное желание и мотивация Яя Туре добиться успеха на тренерском поприще в братиславском Словане. Есть основания для оптимизма. Вполне вероятно, что это сотрудничество в итоге окажется успешным, а решение Слована – верным. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдулла Рут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам прекрасных летних выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Pekný víkend a do počutia».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Седьмого июля президент Петер Пеллегрини посетит Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса. Лидеры стран-членов и партнеров альянса обсудят вопросы будущего евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала и дальнейшие направления совместного сотрудничества, проанализируют выполнение целей, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге, наращивание инвестиций в оборону и оборонную промышленность, а также ситуацию на Украине. Более 4 миллионов граждан Словацкой Республики имеют право принять участие в референдуме, который состоится 4 июля. В ходе референдума избирателям предстоит решить два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для премьер-министра Роберта Фица и поддерживают ли они восстановление управления специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Инициатором петиции о проведении референдума выступила непредставленная в парламенте партия «Демократы». Рост объемов торговли, инвестиций, научных исследований и инноваций между Словацкой Республикой и Швейцарской Конфедерацией открывает новые возможности для деловой среды, науки и современных технологий в обеих странах, отметил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, принявший в четверг чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Словакии Петера Нельсона в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Швейцария входит в число 20 основных торговых партнеров Словацкой Республики. Словацкая Республика заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Болгарией и укреплении сотрудничества по вопросам экономической, культурной и европейской повестки дня, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, принявший нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Словакии Снежану Йову Димитрову в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Сильная жара и засуха негативно скажутся на общих результатах сбора нынешнего урожая. Однако на данном этапе делать детальные выводы преждевременно, поскольку уборочная кампания, по сути, только начинается, заявил премьер-министр Роберт Фица во время посещения сельскохозяйственных угодий в районе города Сенец. Он также отметил, что региональные различия будут весьма существенными. В этом году уборочная кампания началась очень рано, уже 10 июня в районе Комарно. Однако в дальнейшем она продвигается медленно. Причинами этого являются погодные условия и неравномерная влажность зерна. 5 июля на территории замка Девин пройдут государственные торжества по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия с участием высших должностных лиц Словакии. Это будет официальное государственное мероприятие. Широкая общественность сможет посмотреть трансляцию по словацкому телевидению, а также на официальных страницах в социальных сетях канцелярии правительства Словацкой Республики. В среду в возрасте 65 лет скончался поэт-песенник, менеджер, продюсер и публицист Мартин Сарваш. Словацкая публика знала его как популярного автора текстов песен, написавшего легендарные хиты для группы «Тублатанка». 2 июля министр культуры Мартина Шимковичева провела рабочий обед с аккредитованными в Словакии послами. Мероприятие прошло в Высоких Татрах по случаю 71-го фольклорного фестиваля «Виходна». Встреча стала продолжением прошлогодней инициативы и подтвердила стремление сделать это мероприятие традицией, связывающей культурную дипломатию с представлением словацкого культурного наследия.
0: Тема дня.
2: Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар сегодня, 3 июля, примет участие в церемонии вручения наград, приуроченной ко Дню словаков, проживающих за рубежом. Мероприятие состоится в помещениях Комитета по иностранным делам Национального совета Словацкой Республики в Братиславском граде. День словаков, проживающих за рубежом, который ежегодно отмечается в Словацкой Республике 5 июля, это выражение уважения и признательности нашим соотечественникам во всем мире за их вклад в сохранение словацкого языка, культуры и национальной идентичности, а также в укрепление связи между Словацкой Республикой и странами их проживания, пояснил глава словацкого МИД. В ходе торжественной церемонии будут вручены награды от Министерства иностранных и европейских дел, Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, и Фонда «Национальный мемориал словацкой эмиграции». Всего награды получат 8 человек из Словакии и других стран. День словаков, проживающих за рубежом, символически совпадает с государственным праздником Днем святых Кирилла и Мефодия и отмечается с момента образования Словацкой республики в 1993 году. 5 июля 2000 года в центре Братиславского парка имени Янка Краля был установлен монумент весом 4,5 тонны, выполненный из красного мрамора с карьера Тардош, подарок от соотечественников из Венгрии. С того момента этот краеугольный камень будущего мемориала, посвященного словацкой эмиграции и словакам, проживающим за рубежом, стал местом чествования соотечественников, живущих за пределами Словакии. Дагмар Репчикова, глава управления по делам словаков, проживающих за рубежом, отметила по случаю предстоящего праздника, что он служит символическим мостом, соединяющим словаков всего мира с их родиной. Это возможность выразить благодарность всем соотечественникам, которые своим трудом, талантом и повседневными усилиями прославляют Словакию на мировой арене, сохраняя при этом живую связь со своими корнями. Мне приятно, что мы вновь встретимся в Братиславе по этому случаю и вместе отметим значимость нашего сообщества соотечественников, проживающих во всем мире, заявила она. Памятная церемония состоится в воскресенье 5 июля, как и каждый год, вновь в самом сердце Братиславского парка имени Янка Краля. Символическое возложение цветов станет данью памяти всем тем, кто покинул Словакию, но сохранил свой язык, культуру и чувство принадлежности к словацкой нации.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов. О чем вы можете узнать далее? В нашем первом сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим вам нового тренера футбольного клуба «Слован Братислава» Яя Туре, легенда мирового футбола. Его контракт со самым известным футбольным клубом Словакии оказался настоящей сенсацией не только для отечественных, но и для мировых СМИ. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Радио Словакия International.
3: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
1: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
4: Наш проект в подстате мы начали творить пред 5 роками.
3: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники», онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
1: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
3: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
1: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
4: Таким уполне первопочатком то выберу тих объектов.
3: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
1: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
3: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» — это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
1: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
3: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
1: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
4: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
3: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
1: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
3: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
1: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
3: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
1: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
4: Книжка obsahuje naozaj pri každom z tých objektov príbehy tých majiteľov, tých správcov.
3: V knihe zobrané histórie nynešných vladelcov i rozporiditeľov každého z tých historických objektov. Ľudí, ktorí, nádo skazať, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили,

0: немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
1: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
2: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
0: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
2: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
0: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
1: Но это был тоже интересный прибег.
2: Церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
1: А подарилось им там справить очень винимочный налез, нашли романские мальбы.
2: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
0: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.

Дорогие слушатели, не каждый день такие авторитетные зарубежные СМИ, как, например, Sky Sports или The Sun, пишут о футбольном клубе «Слован Братислава». На самом деле такое случается крайне редко. Однако недавняя новость настолько интересна и нестандартна, что о ней рассказывает практически весь мир. Яя Туре стал новым тренером братиславского «Слована», подписав с клубом 3-летний контракт. Его тренерская карьера еще только начинается, но как игрок он был великолепен. За 3 года в Барселоне и 8 лет в Манчестер-Сити этот ивуарийский полузащитник был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. И именно это делает его отличным маркетинговым ходом для «Слована». С другой стороны, не стоит забывать, что Яя Туре никогда не работал главным тренером на взрослом уровне. А в «Словане» уже знают, как непросто бывает совладать с группой индивидуально сильных игроков. Даже такому строгому и авторитетному специалисту, как Владимир Вайс, потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать доверие игроков и вывести команду на успешный путь. Разношерстный состав команды и незнакомая словацкая среда станут для Туре главными вызовами в самом известном клубе Словакии. Приход Яя Туре

0: Словон – это огромный шаг в неизвестность для обеих сторон. Для Словона это тренер, который привносит с собой невероятную харизму, связи в сфере мирового скаутинга, то есть поиска талантливых футболистов, и менталитет абсолютного победителя. На пресс-конференции, посвященной приходу легенды мирового футбола на тренерский пост братиславского Словона, выступил также генеральный директор клуба Иван Кмотрик.
1: Яйя Туре приехал сюда не ради денег. Он успешный футболист и состоявшийся человек, добившийся в жизни многого, так что заработок не был его главной мотивацией. Его привлекало то, что наши взгляды совпадают, и у нас есть общий проект. Именно этот проект стал решающим фактором, убедившим его сегодня оказаться здесь, рядом со мной. Именно это важно. Его приход обусловлен не деньгами, а общим видением, общими целями и амбициями. Мы оба молоды, хотим работать и полны решимости. Мы настроены очень позитивно и нацелены на успех в предстоящем сезоне.
0: Для Туре это идеальная возможность доказать, что он способен справиться с давлением, неизбежным для главного тренера клуба, который не приемлет ничего, кроме побед и регулярного участия в Еврокубках. В этом ему может помочь опыт, полученный во время работы с Пепом Гвардиолой и Робертом Манчини, а также его собственная игровая карьера. Та была настолько интересна, что о ней вполне можно было бы снять художественный фильм. Он родился в городе Буаке, Кот-д'Ивуар, и начал серьезно заниматься футболом в академии клуба «Асек Мимозас» в Абиджане. Как он сам впоследствии вспоминал, в детстве у него не было денег даже на собственные бутсы, поэтому в течение 2 лет он тренировался и играл исключительно босиком, что, по его словам, и помогло ему развить ту великолепную технику и способность чувствовать мяч, которую он демонстрировал уже на взрослом уровне. Его трамплином в европейский футбол стал бельгийский клуб «Беверен», известный своим тщательным выбором африканских талантов. Поиграв за украинский «Металлург Донецк», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако», в 2007 году он перешел в Барселону. Туре стал одним из ключевых игроков этого испанского клуба. Под руководством Пепа Гвардиолы в 2009 году он завоевал 6 трофеев за 1 год. Чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В финале Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед он вышел на позиции центрального защитника. Вынужденная мера, вызванная травмами и дисквалификациями ряда игроков основного состава, и продемонстрировал блестящую игру. Он не позволил атаке Юнайтед во главе с Уэйном Руни и Криштиану Роналду забить ни одного мяча. Перейдя в Манчестер Сити в 2010 году, Туре вышел на новый уровень мастерства. Главный тренер Роберто Манчини перевел его ближе к атаке, раскрыв тем самым его атакующий потенциал. Туре стал той движущей силой, которая превратила Сити из посредственного клуба в гегемона английского футбола. Прекрасно работала связка с его братом Коло, выступавшим на позиции центрального защитника. Самым запоминающимся в карьере Яйя Туре стал сезон 2013-14 годов. Выступая на позиции центрального полузащитника, он забил 20 голов в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, он записал на свой счет 9 результативных передач, а сама команда завоевала чемпионский титул. Туре завершил свою блестящую карьеру игрока в 2020 году, проведя перед этим непродолжительное время в греческом Олимпиакосе и китайском клубе. Кто-то может сказать, что тренерская карьера Туре пока не впечатляет. Прежде всего потому, что на взрослом уровне он работал исключительно в качестве ассистента. Впрочем, в Словакии есть свежий пример тренера, который долгое время был лишь помощником, а затем был полшага от того, чтобы вывести нашу национальную сборную в четвертьфинала чемпионата Европы, Франческо Кальцона. Так что для Туре это тоже может не стать проблемой. Его тренерская карьера началась в 2021 году в Украине, где он работал в Донецком Олимпике. Затем он переехал в Россию, где вошел в тренерский штаб клуба «Ахмат Грозный». В 2022 году он вернулся в Англию. Тоттенхэм Хотспур назначил его главным тренером команды до 16 лет. Юные игроки Академии видели в нем достойный пример для подражания, а сам Туре впервые попробовал себя в роли главного тренера, делая упор на оснащенность технических приемов и тактическую дисциплину. Качество, которое он когда-то перенял в Барселоне. Стремление работать на взрослом уровне привело его в июне 2023 года в Бельгию, где он стал ассистентом главного тренера в клубе «Стандарт Льеж». Однако в конце того же года он получил предложение от своего бывшего наставника Манчини, возглавившего сборную Саудовской Аравии. Туре стал его помощником и получил международный опыт, работая бок о бок с тренером высочайшего класса. Тем не менее, словом Братислава, это его первый по-настоящему серьезный вызов в качестве главного тренера взрослой команды. Вот что он сказал по поводу своего прихода в Словакию.
2: Well, I've come to У меня было время получше узнать команду и клуб. Считаю, что в Словакии много сильных футбольных клубов с богатой историей. И я думаю, что 8 чемпионских титулов подряд, завоеванных Слованом, это достижение, которое дается нелегко. Для меня это отличный вызов. Мне очень нравится местный проект. Надеюсь, что добьюсь успеха и хорошо проявлю себя в Словане. Думаю, я сам смогу многому научиться у этих игроков и продолжить развитие. Честно говоря, мне не терпится начать. С нетерпением жду того, что принесет будущее. До конца прошлого сезона Слован возглавлял Владимир Вайс, покинувший команду ради работы со сборной Словакии. С тех пор братиславский клуб проводил активный поиск нового тренера, уделяя особое внимание иностранным специалистам. Генеральный директор клуба Иван Кмотрик признал, что встречался с 5 тренерами, чьи кандидатуры рассматривались всерьез. Среди них были хорват Игор Бишчан, ранее выступавший за Ливерпуль и тренировавший Загребское «Динамо», украинец Сергей Ребров, недавно возглавлявший сборную Украины и до этого Киевское «Динамо» и венгерский Ференцварош Будапешт, ирландец Робби Кин, игравший за Тоттенхэм и тренировавший Ференцварош, и француз Валериен Исмаэль с опытом работы в Вольсбурге, Бешикташе и Блэкберне. Однако Слован Братислава выбрал Туре. Чувствуется огромное желание и мотивация Яя Туре добиться успеха на тренерском поприще в братиславском Словане. Есть основания для оптимизма. Вполне вероятно, что это сотрудничество в итоге окажется успешным, а решение Слована – верным. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам прекрасных летних выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Седьмого июля президент Петер Пеллегрини посетит Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса. Лидеры стран-членов и партнеров альянса обсудят вопросы будущего евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала и дальнейшие направления совместного сотрудничества, проанализируют выполнение целей, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге, наращивание инвестиций в оборону и оборонную промышленность, а также ситуацию на Украине. Более 4 миллионов граждан Словацкой Республики имеют право принять участие в референдуме, который состоится 4 июля. В ходе референдума избирателям предстоит решить два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для премьер-министра Роберта Фица и поддерживают ли они восстановление управления специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Инициатором петиции о проведении референдума выступила непредставленная в парламенте партия «Демократы». Рост объемов торговли, инвестиций, научных исследований и инноваций между Словацкой Республикой и Швейцарской Конфедерацией открывает новые возможности для деловой среды, науки и современных технологий в обеих странах, отметил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, принявший в четверг чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Словакии Петера Нельсона в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Швейцария входит в число 20 основных торговых партнеров Словацкой Республики. Словацкая Республика заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Болгарией и укреплении сотрудничества по вопросам экономической, культурной и европейской повестки дня, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, принявший нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Словакии Снежану Йову Димитрову в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Сильная жара и засуха негативно скажутся на общих результатах сбора нынешнего урожая. Однако на данном этапе делать детальные выводы преждевременно, поскольку уборочная кампания, по сути, только начинается, заявил премьер-министр Роберт Фица во время посещения сельскохозяйственных угодий в районе города Сенец. Он также отметил, что региональные различия будут весьма существенными. В этом году уборочная кампания началась очень рано, уже 10 июня в районе Комарно. Однако в дальнейшем она продвигается медленно. Причинами этого являются погодные условия и неравномерная влажность зерна. 5 июля на территории замка Девин пройдут государственные торжества по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия с участием высших должностных лиц Словакии. Это будет официальное государственное мероприятие. Широкая общественность сможет посмотреть трансляцию по словацкому телевидению, а также на официальных страницах в социальных сетях канцелярии правительства Словацкой Республики. В среду в возрасте 65 лет скончался поэт, песенник, менеджер, продюсер и публицист Мартин Сарваш. Словацкая публика знала его как популярного автора текстов песен, написавшего легендарные хиты для группы «Тублатанка». 2 июля министр культуры Мартина Шимковичева провела рабочий обед с аккредитованными в Словакии послами. Мероприятие прошло в Высоких Татрах по случаю 71-го фольклорного фестиваля «Виходна». Встреча стала продолжением прошлогодней инициативы и подтвердила стремление сделать это мероприятие традицией, связывающей культурную дипломатию с представлением словацкого культурного наследия.
0: Тема дня.
2: Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар сегодня, 3 июля, примет участие в церемонии вручения наград, приуроченной ко Дню словаков, проживающих за рубежом. Мероприятие состоится в помещениях Комитета по иностранным делам Национального совета Словацкой Республики в Братиславском граде. День словаков, проживающих за рубежом, который ежегодно отмечается в Словацкой Республике 5 июля, это выражение уважения и признательности нашим соотечественникам во всем мире за их вклад в сохранение словацкого языка, культуры и национальной идентичности, а также в укрепление связи между Словацкой Республикой и странами их проживания, пояснил глава словацкого МИД. В ходе торжественной церемонии будут вручены награды от Министерства иностранных и европейских дел, Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, и Фонда «Национальный мемориал словацкой эмиграции». Всего награды получат 8 человек из Словакии и других стран. День словаков, проживающих за рубежом, символически совпадает с государственным праздником Днем святых Кирилла и Мефодия и отмечается с момента образования Словацкой Республики в 1993 году. 5 июля 2000 года в центре Братиславского парка имени Янка Краля был установлен монумент весом 4,5 тонны, выполненный из красного мрамора с карьера Тардош, подарок от соотечественников из Венгрии. С того момента этот краеугольный камень будущего мемориала, посвященного словацкой эмиграции и словакам, проживающим за рубежом, стал местом чествования соотечественников, живущих за пределами Словакии. Дагмар Репчикова, глава управления по делам словаков, проживающих за рубежом, отметила по случаю предстоящего праздника, что он служит символическим мостом, соединяющим словаков всего мира с их родиной. Это возможность выразить благодарность всем соотечественникам, которые своим трудом, талантом и повседневными усилиями прославляют Словакию на мировой арене, сохраняя при этом живую связь со своими корнями. Мне приятно, что мы вновь встретимся в Братиславе по этому случаю и вместе отметим значимость нашего сообщества соотечественников, проживающих во всем мире, заявила она. Памятная церемония состоится в воскресенье 5 июля, как и каждый год, вновь в самом сердце Братиславского парка имени Янка Краля. Символическое возложение цветов станет данью памяти всем тем, кто покинул Словакию, но сохранил свой язык, культуру и чувство принадлежности к словацкой нации.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов. О чем вы можете узнать далее? В нашем первом сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации в проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим вам нового тренера футбольного клуба «Слован Братислава» Яя Туре, легенда мирового футбола. Его контракт со самым известным футбольным клубом Словакии оказался настоящей сенсацией не только для отечественных, но и для мировых СМИ. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Радио Словакия International.
3: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
1: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
4: Наш проект, в подстате, мы начали творить пред 5 рокми.
3: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. – отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
1: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
3: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
1: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
4: Таким уполне первопочатком то выбору тех объектов.
3: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
1: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
3: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» — это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
1: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
3: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
1: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
4: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
3: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
1: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
3: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
1: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
3: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
1: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
4: Knižka obsahuje naozaj pri každom z tých objektov príbehy tých majiteľov, tých správcov.
3: V knihe zobrané histórie nynešných vladelcov i rozporiditeľov každého z tých historických objektov. Ľudí, ktorí, nádo skazať, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
1: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
4: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
3: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
1: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории, частные лица, церковь, органы местного

0: Бунова памятки страшно дорога.
1: Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
2: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Мудре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
0: Но это был тоже заумный прибег. Там
1: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
0: А подарилось им там справить очень винимочный налез, нашли романские мальбы.
1: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
2: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.

0: Дорогие слушатели, не каждый день такие авторитетные зарубежные СМИ, как, например, Sky Sports или The Sun, пишут о футбольном клубе «Слован Братислава». На самом деле такое случается крайне редко. Однако недавняя новость настолько интересна и нестандартна, что о ней рассказывает практически весь мир. Яя Туре стал новым тренером братиславского «Слована», подписав с клубом трехлетний контракт. Его тренерская карьера еще только начинается, но как игрок он был великолепен. За 3 года в Барселоне и 8 лет в Манчестер-Сити этот ивуарийский полузащитник был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. И именно это делает его отличным маркетинговым ходом для «Слована». С другой стороны, не стоит забывать, что Яя Туре никогда не работал главным тренером на взрослом уровне. А в «Словане» уже знают, как непросто бывает совладать с группой индивидуально сильных игроков. Даже такому строгому и авторитетному специалисту, как Владимир Вайс, потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать доверие игроков и вывести команду на успешный путь. Разношерстный состав команды и незнакомая словацкая среда станут для Туре главными вызовами в самом известном клубе Словакии. Приход Яя Туре в «Слован» — это огромный шаг в неизвестность для обеих сторон. Для «Слована» это тренер, который привносит с собой невероятную харизму, связи в сфере мирового скаутинга, то есть поиска талантливых футболистов и менталитет абсолютного победителя. На пресс-конференции, посвященной приходу легенды мирового футбола на тренерский пост братиславского «Слована», выступил также генеральный директор клуба Иван Кмотрик.
1: Яя Туре со мной пришел к тому, что сам идет зарабатывать деньги.
2: Яя Туре приехал сюда не ради денег. Он успешный футболист и состоявшийся человек, добившийся в жизни многого. Так что заработок не был его главной мотивацией. Его привлекало то, что наши взгляды совпадают, и у нас есть общий проект. Именно этот проект стал решающим фактором, убедившим его сегодня оказаться здесь, рядом со мной. Именно это важно. Его приход обусловлен не деньгами, а общим видением, общими целями и амбициями. Мы оба молоды, хотим работать и полны решимости. Мы настроены очень позитивно и нацелены на успех в предстоящем сезоне.
0: Для Туре это идеальная возможность доказать, что он способен справиться с давлением, неизбежным для главного тренера клуба, который не приемлет ничего, кроме побед и регулярного участия в Еврокубках. В этом ему может помочь опыт, полученный во время работы с Пепом Гвардиолой и Роберто Манчини, а также его собственная игровая карьера. Та была настолько интересна, что о ней вполне можно было бы снять художественный фильм. Он родился в городе Буаке, Кот-д'Ивуар, и начал серьезно заниматься футболом в академии клуба «Асек Мимозас» в Абиджане. Как он сам впоследствии вспоминал, в детстве у него не было денег даже на собственные бутсы, поэтому в течение 2 лет он тренировался и играл исключительно босиком, что, по его словам, и помогло ему развить ту великолепную технику и способность чувствовать мяч, которую он демонстрировал уже на взрослом уровне.

0: Его трамплином в европейский футбол стал бельгийский клуб «Беверен», известный своим тщательным выбором африканских талантов. Поиграв за украинский «Металлург Донецк», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако», в 2007 году он перешел в Барселону. Туре стал одним из ключевых игроков этого испанского клуба. Под руководством Пепа Гвардиолы в 2009 году он завоевал 6 трофеев за один год. Чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В финале Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед он вышел на позиции центрального защитника. Вынужденная мера, вызванная травмами и дисквалификациями ряда игроков основного состава, и продемонстрировал блестящую игру. Он не позволил атаке Юнайтед во главе с Уэйном Руни и Криштиану Роналду забить ни одного мяча. Перейдя в Манчестер Сити в 2010 году, Туре вышел на новый уровень мастерства. Главный тренер Роберто Манчини перевел его ближе к атаке, раскрыв тем самым его атакующий потенциал. Туре стал той движущей силой, которая превратила Сити из посредственного клуба в гегемона английского футбола. Прекрасно работала связка с его братом Коло, выступавшим на позиции центрального защитника. Самым запоминающимся в карьере Яйе Туре стал сезон 2013-14 годов. Выступая на позиции центрального полузащитника, он забил 20 голов в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, он записал на свой счет 9 результативных передач, а сама команда завоевала чемпионский титул. Туре завершил свою блестящую карьеру игрока в 2020 году, проведя перед этим непродолжительное время в греческом Олимпиакосе и китайском клубе. Кто-то может сказать, что тренерская карьера Туре пока не впечатляет. Прежде всего потому, что на взрослом уровне он работал исключительно в качестве ассистента. Впрочем, в Словакии есть свежий пример тренера, который долгое время был лишь помощником, а затем был полшага от того, чтобы вывести нашу национальную сборную в четвертьфинала чемпионата Европы, Франческо Кальцона. Так что для Туре это тоже может не стать проблемой. Его тренерская карьера началась в 2021 году в Украине, где он работал в Донецком Олимпике. Затем он переехал в Россию, где вошел в тренерский штаб клуба «Ахмат Грозный». В 2022 году он вернулся в Англию. Tottenham Hotspur назначил его главным тренером команды до 16 лет. Юные игроки Академии видели в нем достойный пример для подражания, а сам Туре впервые попробовал себя в роли главного тренера, делая упор на оснащенность технических приемов и тактическую дисциплину. Качество, которое он когда-то перенял в Барселоне. Стремление работать на взрослом уровне привело его в июне 2023 года в Бельгию, где он стал ассистентом главного тренера в клубе «Стандарт Льеж». Однако в конце того же года он получил предложение от своего бывшего наставника Манчини, возглавившего сборную Саудовской Аравии. Туре стал его помощником и получил международный опыт, работая бок о бок с тренером высочайшего класса. Тем не менее, словом Братислава, это его первый по-настоящему серьезный вызов в качестве главного тренера взрослой команды. Вот что он сказал по поводу своего прихода в Словакию.
1: Well, I have time to look at the scrutiny a bit the team and the clubs.
0: У меня было время получше узнать команду и клуб. Считаю, что в Словакии много сильных футбольных клубов с богатой историей. И я думаю, что 8 чемпионских титулов подряд, завоеванных Слованом, это достижение, которое дается нелегко. Для меня это отличный вызов. Мне очень нравится местный проект. Надеюсь, что добьюсь успеха и хорошо проявлю себя в Словане. Думаю, я сам смогу многому научиться у этих игроков и продолжить развитие. Честно говоря, мне не терпится начать. С нетерпением жду того, что принесет будущее.
1: I can't wait because very exciting for the future.
0: До конца прошлого сезона Слован возглавлял Владимир Вайс, покинувший команду ради работы со сборной Словакии. С тех пор братиславский клуб проводил активный поиск нового тренера, уделяя особое внимание иностранным специалистам. Генеральный директор клуба Иван Кмотрик признал, что встречался с 5 тренерами, чьи кандидатуры рассматривались всерьез. Среди них были хорват Игор Бишчан, ранее выступавший за Ливерпуль и тренировавший Загребское «Динамо», украинец Сергей Ребров, недавно возглавлявший сборную Украины и до этого киевское «Динамо» и венгерский Ференцварош Будапешт, ирландец Робби Кин, игравший за Тоттенхэм и тренировавший Ференцварош, и француз Валериен Исмаэль с опытом работы в Вольфсбурге, Бешикташе и Блэкберне. Однако Слован Братислава выбрал Туре. Чувствуется огромное желание и мотивация Яйе Туре добиться успеха на тренерском поприще в братиславском Словане. Есть основания для оптимизма. Вполне вероятно, что это сотрудничество в итоге окажется успешным, а решение Слована – верным. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам прекрасных летних выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Pekný víkend a do počutia».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Сегодня первая суббота июля, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, пятого тура нашей викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет очередной шестой тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подбирает музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Даты, события, люди.
2: 29 июня 1916 года родилась словацкий астроном и физик Людмила Пайдушакова. Она занималась наблюдением метеоров, особенно метеорных потоков. Ее коллекция изображений в 1946 году, насчитывающая более 11 тысяч метеоров на 10 тысячах кадров, средняя экспозиция одного метеора в течение 30 часов, была самой обширной после Гарвардской в этот послевоенный период. Наиболее значительных успехов в наблюдениях она достигла в открытии комет. 5 комет, которые можно наблюдать на небосводе, имеют в обозначении имя Пайдушаковой. Она также внесла серьезный вклад в определение положения астероидов. С 1958 года, когда она заняла должность директора Астрономического института Словацкой академии наук, Людмила изучала атмосферу Солнца, периодичность и изменчивость солнечной активности. Она опубликовала до 20 оригинальных научных работ, десятки профессиональных статей и более 100 работ научного и научно-популярного характера. В 1961-63 годах она была членом Всемирного совета мира, а в 1962-1974 годах – президентом Словацкого астрономического общества при Словацкой академии наук. 30 июня 1993 года Словацкая республика была принята в Совет Европы. Это международная организация, целью которой является продвижение прав человека, демократии и верховенства права в Европе. А 1 июля 2016 года Словакия впервые на 6 месяцев приняла на себя председательство в Совете Европейского Союза, важнейшем законодательном органе ЕС. Да, это две разные организации. 30 июня 1949 года родился писатель, автор текстов песен, драматург, сценарист, ведущий и путешественник Борис Филан. Он пишет тексты песен с 16 лет, поначалу в основном для Пабло Хаммела и групп «Пруды» и «Элан». Он является автором нескольких сценариев для телевизионных постановок, сценария музыкального фильма «Арабака» с группой «Элан» в главной роли, мюзиклов «Белоснежка и семь гонщиков» на музыку Ваша Потейдла и «Девушка из клуба».

0: Каждое субботнее утро Борис Филан ведет на Словацком радио публицистическо-юмористическую программу «Паленица». В 1991 году Филан опубликовал свою первую книгу для взрослых «Патерностер», а всего их уже более 30. Много путешествовал по миру и написал 100 путевых заметок там-там для газет «Смена» и «СМЭ». Борис Филан любит анонсировать свои литературные планы. В настоящее время он работает над книгой «Самые счастливые похороны», готовит роман на чехословацком телевидении, а также работает над сборником рассказов под рабочим названием «Миллионная капля». Из спортивных событий. 2 июля 1972 года словацкая легкоатлетка Эва Глескова повторила мировой рекорд в беге на 100 метров, показав время 11 секунд на международных соревнованиях по легкой атлетике в Будапеште. А 5 июля 2013 года на 7-м этапе велосипедист Петер Саган одержал свою первую победу в 100-й гонке Тур-де-Франс, а также получил бонус за скорость. 3 июля 1864 года в Словенске Правна родился астроном, физик, публицист, писатель и эксперт по страхованию Ян Алойс Вагнер. Он был одним из важнейших популяризаторов естественных наук в Словакии. В середине 1880-х годов Вагнер начал публиковать популярные статьи в словацких газетах и календарях, в основном по астрономии и метеорологии. В 1890 году он решил издать первый в стране научно-популярный журнал под характерным названием «Мир» с целью открыть научный мир для жителей Татр. К сожалению, было опубликовано всего 3 номера. Позже он опубликовал отдельные научно-популярные работы, такие как «Небо и земля», «Небесные явления», «Луна и ее движение», «Франклин и громоотвод», «Человек и звезды», «Аэронавигация». Ян Алойс Вагнер был первым распространителем идеи теории относительности в Словакии. Он также был основателем и директором первой словацкой страховой компании в Братиславе. После него осталось богатое собрание книг, которое хранится в университетской библиотеке в Братиславе. Также 3 июля, но 1989 года представители чехословацких независимых инициатив, таких как «Хартия-77», Чехословацкий Хельсинский комитет и Движение за гражданские свободы, направили письма председателям правительств и парламентам СССР, Болгарии, Венгрии, тогдашней ГДР и Польши с просьбой официально дистанцироваться от военной интервенции в Чехословакии в августе 1968 года. Правда, безуспешно. Ну и, наконец, напомним, что 5 июля – важный день в Словакии, когда мы отмечаем праздник святых Кирилла и Мефодия. Это национальный праздник и день отдыха. В этот день также отмечается День зарубежных словаков. Но об этом вы еще услышите из наших программ. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июля, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя 5-го тура нашей викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в 5-м туре мы рассказали о словацком курорте Раицкой Теплице, и вопрос к нему звучал так. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция спа-центра «Афродита»? И правильный ответ на этот вопрос – 1996. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали 5-й тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов, причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии Алена Ганева. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
4: Здравствуйте, друзья. Итак, выбираем победителя 5-го тура викторины «Живая вода», курорт Раицкой Теплице. Так, им становится Алексей Минеев, Нижний Новгород, Россия. Поздравляем победителя 5-го тура. Алексей, вы получите от нас приз «Сувениры» с мотивами словацкого радио.
2: Уважаемый Алексей, поздравляем вас с победой. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас поет группа «Гладиатор».

0: Для победителя 5-го тура викторины «Живая вода» Алексея Минеева из Нижнего Новгорода прозвучала песня «Не можем дышать, не могу дышать» в исполнении словацкой группы «Гладиатор», вышедшая в 2004 году на 9-м студийном альбоме «Цеста до неба. Дорога в небо». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио «Словакия Интернешнл».
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт «Новый смоковец» уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественной вершиной Славковским пиком посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом «Новый Смоковец». Шестую часть для вас подготовила Кристина Аганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец су највише положеними купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирной, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечные

0: Многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствуют истории тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юришева из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
1: Каждому отпоручам Татры.
2: Я рекомендую Татры каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошее. И в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше. Вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2». И я безмерно довольна всем. Не только проживанием, но и людьми. Сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего. И увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
3: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
4: Так, окрім той купальной старостливости, которая у нас примарна.
5: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
6: Мам, то еще стало так и за земле, родных приятелей.
2: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь, в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр приезжаю,

0: прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
1: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активности отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта Новый Смоковец?
2: Я бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент, мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте «Новый Смоковец»? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте «Новый Смоковец»? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте «Новый Смоковец» с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. В микрофон Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Сегодня первая суббота июля, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, пятого тура нашей викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет очередной шестой тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подбирает музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Даты, события, люди.
2: 29 июня 1916 года родилась словацкий астроном и физик Людмила Пайдушакова. Она занималась наблюдением метеоров, особенно метеорных потоков. Ее коллекция изображений в 1946 году, насчитывающая более 11 тысяч метеоров на 10 тысячах кадров, средняя экспозиция одного метеора в течение 30 часов, была самой обширной после Гарвардской в этот послевоенный период. Наиболее значительных успехов в наблюдениях она достигла в открытии комет. 5 комет, которые можно наблюдать на небосводе, имеют в обозначении имя Пайдушаковой. Она также внесла серьезный вклад в определение положения астероидов. С 1958 года, когда она заняла должность директора Астрономического института Словацкой академии наук, Людмила изучала атмосферу Солнца, периодичность и изменчивость солнечной активности. Она опубликовала до 20 оригинальных научных работ, десятки профессиональных статей и более 100 работ научного и научно-популярного характера. В 1961-63 годах она была членом Всемирного совета мира, а в 1962-1974 годах – президентом Словацкого астрономического общества при Словацкой академии наук. 30 июня 1993 года Словацкая республика была принята в Совет Европы. Это международная организация, целью которой является продвижение прав человека, демократии и верховенства права в Европе. А 1 июля 2016 года Словакия впервые на 6 месяцев приняла на себя председательство в Совете Европейского Союза, важнейшем законодательном органе ЕС. Да, это две разные организации. 30 июня 1949 года родился писатель, автор текстов песен, драматург, сценарист, ведущий и путешественник Борис Филан. Он пишет тексты песен с 16 лет, поначалу в основном для Пабло Хамела и групп «Пруды» и «Элан». Он является автором нескольких сценариев для телевизионных постановок, сценария музыкального фильма «Арабака» с группой «Элан» в главной роли, мюзиклов «Белоснежка и семь гонщиков» на музыку «Ваша Потейдла» и «Девушка из клуба».

0: Каждое субботнее утро Борис Филан ведет на Словацком радио публицистическо-юмористическую программу «Паленица». В 1991 году Филан опубликовал свою первую книгу для взрослых «Патер Ностер», а всего их уже более 30. Много путешествовал по миру и написал 100 путевых заметок там-там для газет «Смена» и «СМЭ». Борис Филан любит анонсировать свои литературные планы. В настоящее время он работает над книгой «Самые счастливые похороны», готовит роман о чехословацком телевидении, а также работает над сборником рассказов под рабочим названием «Миллионная капля». Из спортивных событий. 2 июля 1972 года словацкая легкоатлетка Эва Глескова повторила мировой рекорд в беге на 100 метров, показав время 11 секунд на международных соревнованиях по легкой атлетике в Будапеште. А 5 июля 2013 года на 7-м этапе велосипедист Петер Саган одержал свою первую победу в 100-й гонке Тур де Франс, а также получил бонус за скорость. 3 июля 1864 года в Словенской Правно родился астроном, физик, публицист, писатель и эксперт по страхованию Ян Алойс Вагнер. Он был одним из важнейших популяризаторов естественных наук в Словакии. В середине 1880-х годов Вагнер начал публиковать популярные статьи в словацких газетах и календарях, в основном по астрономии и метеорологии. В 1890 году он решил издать первый в стране научно-популярный журнал под характерным названием «Мир» с целью открыть научный мир для жителей Татр. К сожалению, было опубликовано всего 3 номера. Позже он опубликовал отдельные научно-популярные работы, такие как «Небо и земля», «Небесные явления», «Луна и ее движение», «Франклин и громоотвод», «Человек и звезды», «Аэронавигация». Ян Алойс Вагнер был первым распространителем идеи теории относительности в Словакии. Он также был основателем и директором первой словацкой страховой компании в Братиславе. После него осталось богатое собрание книг, которое хранится в университетской библиотеке в Братиславе. Также 3 июля, но 1989 года представители чехословацких независимых инициатив, таких как «Хартия 77», Чехословацкий Хельсинский комитет и Движение за гражданские свободы, направили письма председателям правительств и парламентам СССР, Болгарии, Венгрии, тогдашней ГДР и Польши с просьбой официально дистанцироваться от военной интервенции в Чехословакии в августе 1968 года. Правда, безуспешно. Ну и, наконец, напомним, что 5 июля – важный день в Словакии, когда мы отмечаем праздник святых Кирилла и Мефодия. Это национальный праздник и день отдыха. В этот день также отмечается День зарубежных словаков. Но об этом вы еще услышите из наших программ. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июля, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя 5-го тура нашей викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в 5-м туре мы рассказали о словацком курорте Раицкой Теплице, и вопрос к нему звучал так. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция спа-центра «Афродита»? И правильный ответ на этот вопрос – 1996. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали 5-й тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов, причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии Алена Ганева. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
4: Здравствуйте, друзья. Итак, выбираем победителя 5-го тура викторины «Живая вода», курорт Раицкой Теплице. Так, им становится Алексей Минеев, Нижний Новгород, Россия. Поздравляем победителя 5-го тура. Алексей, вы получите от нас приз «Сувениры» с мотивами словацкого радио.
2: Уважаемый Алексей, поздравляем вас с победой. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас поет группа «Гладиатор».

0: Для победителя пятого тура викторины «Живая вода» Алексея Минеева из Нижнего Новгорода прозвучала песня «Не можем дыхать, не могу дышать» в исполнении словацкой группы «Гладиатор», вышедшая в 2004 году на 9-м студийном альбоме «Цеста до неба, дорога в небо». А мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина, радио «Словакия Интернешнл».
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт «Новый смоковец» уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественные вершины Славковским пиком посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом «Новый Смоковец». Шестую часть для вас подготовила Кристина Ганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец – су найвище положенными купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
1: Но по часу потом пришла дальше криза, а то была.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирной, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
3: Климатотерапия – лечебная метода, которая использует...
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юрьевна из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.

0: Вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2». Я безмерно довольна всем. Не только проживанием, но и людьми. Сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего. И увезу домой их теплоту и приветливость.
1: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
2: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
1: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
3: Так, окрім той купальной старостливости, которая у нас примарна.
4: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
1: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
0: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
1: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активности отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катерины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта Новый Смоковец?
3: Я
4: бы определенно каждому посоветовала

приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент. Мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте «Новый Смоковец»? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте «Новый Смоковец»? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Среди всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте «Новый Смоковец» с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Сегодня первая суббота июля, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, пятого тура нашей викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет очередной шестой тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подбирает музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Даты, события, люди.
2: 29 июня 1916 года родилась словацкий астроном и физик Людмила Пайдушакова. Она занималась наблюдением метеоров, особенно метеорных потоков. Ее коллекция изображений в 1946 году, насчитывающая более 11 тысяч метеоров на 10 тысячах кадров, средняя экспозиция одного метеора в течение 30 часов, была самой обширной после Гарвардской в этот послевоенный период. Наиболее значительных успехов в наблюдениях она достигла в открытии комет. 5 комет, которые можно наблюдать на небосводе, имеют в обозначении имя Пайдушаковой. Она также внесла серьезный вклад в определение положения астероидов. С 1958 года, когда она заняла должность директора Астрономического института Словацкой академии наук, Людмила изучала атмосферу Солнца, периодичность и изменчивость солнечной активности. Она опубликовала до 20 оригинальных научных работ, десятки профессиональных статей и более 100 работ научного и научно-популярного характера. В 1961-63 годах она была членом Всемирного совета мира, а в 1962-1974 годах – президентом Словацкого астрономического общества при Словацкой академии наук. 30 июня 1993 года Словацкая республика была принята в Совет Европы. Это международная организация, целью которой является продвижение прав человека, демократии и верховенства права в Европе. А 1 июля 2016 года Словакия впервые на 6 месяцев приняла на себя председательство в Совете Европейского Союза, важнейшем законодательном органе ЕС. Да, это две разные организации. 30 июня 1949 года родился писатель, автор текстов песен, драматург, сценарист, ведущий и путешественник Борис Филан. Он пишет тексты песен с 16 лет, поначалу в основном для Пабло Хамела и групп «Пруды» и «Элан». Он является автором нескольких сценариев для телевизионных постановок, сценария музыкального фильма «Арабака» с группой «Элан» в главной роли, мюзиклов «Белоснежка и семь гонщиков» на музыку Ваша Потейдла и «Девушка из клуба».

0: Каждое субботнее утро Борис Филан ведет на Словацком радио публицистическо-юмористическую программу «Паленица». В 1991 году Филан опубликовал свою первую книгу для взрослых «Патер Ностер», а всего их уже более 30. Много путешествовал по миру и написал 100 путевых заметок там-там для газет «Смена» и «СМЭ». Борис Филан любит анонсировать свои литературные планы. В настоящее время он работает над книгой «Самые счастливые похороны», готовит роман на чехословацком телевидении, а также работает над сборником рассказов под рабочим названием «Миллионная капля». Из спортивных событий. 2 июля 1972 года словацкая легкоатлетка Эва Глескова повторила мировой рекорд в беге на 100 метров, показав время 11 секунд на международных соревнованиях по легкой атлетике в Будапеште. А 5 июля 2013 года на 7-м этапе велосипедист Петер Саган одержал свою первую победу в 100-й гонке Тур де Франс, а также получил бонус за скорость. 3 июля 1864 года в Словенске Правна родился астроном, физик, публицист, писатель и эксперт по страхованию Ян Алойс Вагнер. Он был одним из важнейших популяризаторов естественных наук в Словакии. В середине 1880-х годов Вагнер начал публиковать популярные статьи в словацких газетах и календарях, в основном по астрономии и метеорологии. В 1890 году он решил издать первый в стране научно-популярный журнал под характерным названием «Мир» с целью открыть научный мир для жителей Татр. К сожалению, было опубликовано всего 3 номера. Позже он опубликовал отдельные научно-популярные работы, такие как «Небо и земля», «Небесные явления», «Луна и ее движение», «Франклин и громоотвод», «Человек и звезды», «Аэронавигация». Ян Алойс Вагнер был первым распространителем идеи теории относительности в Словакии. Он также был основателем и директором первой словацкой страховой компании в Братиславе. После него осталось богатое собрание книг, которое хранится в университетской библиотеке в Братиславе. Также 3 июля, но 1989 года представители чехословацких независимых инициатив, таких как «Хартия-77», Чехословацкий Хельсинский комитет и Движение за гражданские свободы, направили письма председателям правительств и парламентам СССР, Болгарии, Венгрии, тогдашней ГДР и Польши с просьбой официально дистанцироваться от военной интервенции в Чехословакии в августе 1968 года. Правда, безуспешно. Ну и, наконец, напомним, что 5 июля – важный день в Словакии, когда мы отмечаем праздник святых Кирилла и Мефодия. Это национальный праздник и день отдыха. В этот день также отмечается День зарубежных словаков. Но об этом вы еще услышите из наших программ. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июля, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя 5-го тура нашей викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в 5-м туре мы рассказали о словацком курорте Раицкой Теплице, и вопрос к нему звучал так. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция спа-центра «Афродита»? И правильный ответ на этот вопрос – 1996. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали 5-й тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов, причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии Алена Ганева. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
4: Здравствуйте, друзья. Итак, выбираем победителя 5-го тура викторины «Живая вода», курорт Раицкой Теплице. Так, им становится Алексей Минеев, Нижний Новгород, Россия. Поздравляем победителя 5-го тура. Алексей, вы получите от нас приз «Сувениры» с мотивами словацкого радио.
2: Уважаемый Алексей, поздравляем вас с победой. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас поет группа «Гладиатор».

0: Для победителя 5-го тура викторины «Живая вода» Алексея Минеева из Нижнего Новгорода прозвучала песня «Не можем дышать, не могу дышать» в исполнении словацкой группы «Гладиатор», вышедшая в 2004 году на 9-м студийном альбоме «Цеста до неба. Дорога в небо». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио «Словакия Интернешнл».
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт «Новый смоковец» уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественной вершиной Славковским пиком посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом «Новый Смоковец». Шестую часть для вас подготовила Кристина Аганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец су наивыше положенными купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зондака началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зондака стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирной, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юриш, из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
5: Каждому отпоручам Татри.
6: Я рекомендую Татры каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошее. И в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше. Вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2». И я безмерно довольна всем. Не только проживанием, но и людьми. Сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего. И увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
4: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
1: Так, окрім той купальной старостливости, которая у нас примарна.
2: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
7: Мам, то еще стало так и зазимье, родных приятелей.
6: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активности отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта Новый Смоковец?
2: Я бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент, мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте Новый Смоковец? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Среди всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте Новый Смоковец с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. Микрофон в Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Сегодня первая суббота июля, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, пятого тура нашей викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет очередной шестой тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подбирает музыкальный редактор Радо Мирмеша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди. 29 июня 1916 года родилась словацкий астроном и физик Людмила Пайдушакова. Она занималась наблюдением метеоров, особенно метеорных потоков. Ее коллекция изображений в 1946 году, насчитывающая более 11 тысяч метеоров на 10 тысячах кадров, средняя экспозиция одного метеора в течение 30 часов, была самой обширной после Гарвардской в этот послевоенный период. Наиболее значительных успехов в наблюдениях она достигла в открытии комет. 5 комет, которые можно наблюдать на небосводе, имеют в обозначении имя Пайдушаковой. Она также внесла серьезный вклад в определение положения астероидов. С 1958 года, когда она заняла должность директора Астрономического института Словацкой академии наук, Людмила изучала атмосферу Солнца, периодичность и изменчивость солнечной активности. Она опубликовала до 20 оригинальных научных работ, десятки профессиональных статей и более 100 работ научного и научно-популярного характера. В 1961-63 годах она была членом Всемирного совета мира, а в 1962-1974 годах – президентом Словацкого астрономического общества при Словацкой академии наук. 30 июня 1993 года Словацкая республика была принята в Совет Европы. Это международная организация, целью которой является продвижение прав человека, демократии и верховенства права в Европе. А 1 июля 2016 года Словакия впервые на 6 месяцев приняла на себя председательство в Совете Европейского Союза, важнейшем законодательном органе ЕС. Да, это две разные организации. 30 июня 1949 года родился писатель, автор текстов песен, драматург, сценарист, ведущий и путешественник Борис Филан. Он пишет тексты песен с 16 лет, поначалу в основном для Пауло Хамела и групп «Пруды» и «Элан». Он является автором нескольких сценариев для телевизионных постановок, сценария музыкального фильма «Арабака» с группой «Элан» в главной роли, мюзиклов «Белоснежка и семь гонщиков» на музыку «Ваша Потейдла» и «Девушка из клуба».

0: каждое субботнее утро Борис Филан ведет на Словацком радио публицистическо-юмористическую программу «Паленица». В 1991 году Филан опубликовал свою первую книгу для взрослых «Патер Ностер», а всего их уже более 30. Много путешествовал по миру и написал 100 путевых заметок там-там для газет «Смена» и «СМЭ». Борис Филан любит анонсировать свои литературные планы. В настоящее время он работает над книгой «Самые счастливые похороны», готовит роман о чехословацком телевидении, а также работает над сборником рассказов под рабочим названием «Миллионная капля». Из спортивных событий. 2 июля 1972 года словацкая легкоатлетка Эва Глескова повторила мировой рекорд в беге на 100 метров, показав время 11 секунд на международных соревнованиях по легкой атлетике в Будапеште. А 5 июля 2013 года на 7-м этапе велосипедист Петер Саган одержал свою первую победу в 100-й гонке Тур-де-Франс, а также получил бонус за скорость. 3 июля 1864 года в Словенской Правне родился астроном, физик, публицист, писатель и эксперт по страхованию Ян Алойс Вагнер. Он был одним из важнейших популяризаторов естественных наук в Словакии. В середине 1880-х годов Вагнер начал публиковать популярные статьи в словацких газетах и календарях, в основном по астрономии и метеорологии. В 1890 году он решил издать первый в стране научно-популярный журнал под характерным названием «Мир» с целью открыть научный мир для жителей Татр. К сожалению, было опубликовано всего 3 номера. Позже он опубликовал отдельные научно-популярные работы, такие как «Небо и земля», «Небесные явления», «Луна и ее движение», «Франклин и громоотвод», «Человек и звезды», «Аэронавигация». Ян Алойс Вагнер был первым распространителем идеи теории относительности в Словакии. Он также был основателем и директором первой словацкой страховой компании в Братиславе. После него осталось богатое собрание книг, которое хранится в университетской библиотеке в Братиславе. Также 3 июля, но 1989 года представители чехословацких независимых инициатив, таких как «Хартия-77», Чехословацкий Хельсинский комитет и Движение за гражданские свободы, направили письма председателям правительств и парламентам СССР, Болгарии, Венгрии, тогдашней ГДР и Польши с просьбой официально дистанцироваться от военной интервенции в Чехословакии в августе 1968 года. Правда, безуспешно. Ну и, наконец, напомним, что 5 июля – важный день в Словакии, когда мы отмечаем праздник святых Кирилла и Мефодия. Это национальный праздник и день отдыха. В этот день также отмечается День зарубежных словаков. Но об этом вы еще услышите из наших программ. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июля, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя 5-го тура нашей викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в 5-м туре мы рассказали о словацком курорте Раицкой Теплице, и вопрос к нему звучал так. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция спа-центра «Афродита»? И правильный ответ на этот вопрос – 1996. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали 5-й тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов, причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии Алена Ганева. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
4: Здравствуйте, друзья. Итак, выбираем победителя 5-го тура викторины «Живая вода», курорт Раицкой Теплице. Так, им становится Алексей Минеев, Нижний Новгород, Россия. Поздравляем победителя 5-го тура. Алексей, вы получите от нас приз «Сувениры» с мотивами словацкого радио.
2: Уважаемый Алексей, поздравляем вас с победой. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас поет группа «Гладиатор».

0: Для победителя пятого тура викторины «Живая вода» Алексея Минеева из Нижнего Новгорода прозвучала песня «Не можем дышать, не могу дышать» в исполнении словацкой группы «Гладиатор», вышедшая в 2004 году на 9-м студийном альбоме «Цеста до неба, дорога в небо». А мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина, радио «Словакия Интернешнл».
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт «Новый смоковец» уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественные вершины Славковским пиком посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом «Новый Смоковец». Шестую часть для вас подготовила Кристина Аганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец су наивише положенными купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
1: Но по часу потом пришла дальше криза, а то была.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирной, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юрьевна из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
5: Каждому отпоручам Татри.
6: Я рекомендую Татри каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошим, и в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше, вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2», и я безмерно довольна. Всем! Не только проживанием, но и людьми, сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего и увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
4: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
1: Так, окрім той купальної старостливості, яка є у нас примарна.
2: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
7: Мам, то еще стало так и за земле, родных приятелей.
6: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь, в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Гал

0: kurorta Nový Smokovec.
1: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz.
2: Я бы определённо каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды, потому что приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент. Мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте Новый Смоковец? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Среди всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте Новый Смоковец с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!